кипит слеза, из сердца просится. Идут ко гробу мироносицы, и мира полны их сердца.

тело мертвеца. Любовь не знает ведь конца. Любовь и верность — это крылья, они возносят до небес. Им чужды страх, вражда, бессилье, они пройдут и мрак, и крест. До гроба их любовь, до смерти, они в ответ не ждут чудес. Но ждет их чудо на рассвете.

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имане Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя.

Блаженни непорочные в путь ходящие в законе Господне, блаженни испытающие сведения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающий бы беззакония в путях Его ходиша, Ты заповедал и заповеди Твоя сохраните зело, дабы исправились пути Ему и сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжусь внегда презреть ими на все заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научитимися судьбам правды Твоей я. Оправдание Твое сохраню, не остави меня до зела. В часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрини меня от заповедей Твоих. В сердце моим скрых словеса Твоя, я куда не согрешу Тебе. Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим. Устнам моим возвестихся судьбы уст Твоих, на пути сведений Твоих насладихся, яко во всяком богатстве. В заповедях Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя, в оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих. Воздай рабу Твоему живимое, сохраню словеса Твоя. Открой очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлец аз есмь на земле, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби душа моя, возжелайте судьбы Твоя на всякое время. Запретилось гордым, проклятие уклоняющиеся от заповедей Твоих. Вот имей от меня понос и уничижение, як у сведений Твоих взысках. Ибо седоша князей на мя клеветах, ураб же Твой глумлявшийся в оправданиях Твоих. Ибо сведение Твое поучение мое есть, и совете мое оправдание Твоя. Прильпе земли душа моя, живими по словеси Твоему. Пути моя возвести их и услышал меня и научи меня оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих вразуми мне и поглумлюся в чудесах Твоих. Воздрима душа моя от уныния, утверди меня в слове всех Твоих. Путь неправды отстави от меня и законом Твоим помилуй меня. Путь истины изволих и судьбы Твоя не забыв. Прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами меня. Путь заповедей Твоих текох, егда расширилось и сердце мое. Законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу и выну. Вразуми меня и испытаю закон Твой, и сохраню и всем сердцем моим. Настави меня на стезю заповедей Твоих, яко ту и восхотел. Преклони сердце мое во сведение Твое, а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видите суеты, в пути Твоим живи меня. Постави рабу Твоему слово Твое в страх Твой, отыми поношение мое, еже не пщевах, яко судьбы Твоя благи. Все возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи имя. И да приидет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему. И отвещаю поношающим мне слово, яко уповах на словеса Твоя. И не отыми от уст моих словесе истинно дозела, яко на судьбу Твоя уповах. И сохраню закон Твой выну веки и век века. И хожда к широте, яко заповеди Твоя взысках, и глаголах о сведениях Твоих пред цари не стыдякся, и поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело, и воздвигох руцы моих заповедям Твоим, я же возлюбих и глумлякся в оправданиях Твоих. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, и же упование дал мне си. То мя утеши во смирении моем, яко слава Твоя живи мя. Горди законопреступовах одозела, от закона же Твоего не уклонихся. Помянух судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся. Печаль прият мя от грешник, оставляющих закон Твой. Пет обяху мне оправдание Твоя на месте пришествия моего. Помянух нощи имя Твое, Господи, и сохраних закон Твой. Сей бысть мне, яко оправдание Твое взысках. Часть моя еси, Господи, и рек сохраните закон Твой. Помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй меня по словеси Твоему. Помысли пути Твоя и возврати их нозе моего сведения Твоя. Уготовися и не смутися, сохраните заповеди Твоя. Уже грешник, обязавшийся мне и закона Твоего не забыл. Полунощи в остах исповедайтесь о Тебе о судьбах правды Твоей я. Причастник аз есмь всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоей я, Господи, исполн земля, оправданием Твоим научи меня. Благо сотворилось и с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему.
благости и наказанию разума научи меня, яко заповедям Твоим веровал. Прежде даже не смирите меся, аз прегреших всего ради слова Твое сохраних. Благости Ты, Господи, и благостью Твоей научи меня оправданием Твоим. Умножися на мя неправда гордых, аже всем сердцем им испытаю заповеди Твоя. Усырися, яко млеко сердце, и хаже закону Твоему поучися. Благо мне, яко смирил Моисей, яко да научусь оправданию Твоим. Благ мне закон уст Твоих, паче тысяч злата и серебра.

Руце Твои сотвористи ме, создасти мя, вразуми мя, научуся заповедям Твоим. Боящиеся Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разумея, Господи, яко правда судьбы Твоя и воистину смирил мя иси. Буди же милость Твоя, да утешит мя по словесе Твоему рабу Твоему. Да придут мне щедроты Твоя, и жив буду, яко закон Твой поучение мое есть. Да постыдятся гордие, яко неправедно беззаконного шанамя, а лжи поглумлюся в заповедях Твоих. Да обратят мя боящиеся Тебе и видящие сведения Твоя. Буди сердце мое непорочно в оправданиях Твоих, ягода не постыжуся. Исчезает во спасение Твоя душа моя, на словеса Твоя уповал. Исчезоша очи мои, слово Твое глаголющее, когда утешишь имя. За небо их, яко мех на слане, оправданий Твоих не забыл. Калика есть дни раба Твоего, когда сотворишь имя отгоняющих мя суд. Поведаши мне законопреступниц и глумление, но не яко закон Твой, Господи. Вся заповеди Твоя истина, неправедно погнаши мя, помози ми. В мале не скончаши мя не на земли, а же не оставих заповеди Твоих. По милости Твоей живи мя и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, слава Твоя пребывает на небеси, в роды род истина Твоя основалась и землю и пребывает. Учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе. Яко аще бы не закон Твой поучение мое был, тогда оба погибл бы их во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил мя иси. Твой есть а спаси мя, яко оправданий Твоих взыскал. Мене ж даша грешницы погубить имя, сведения Твоя разумех. Всякие кончины видях конец, широка заповеди Твоя зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил меси заповедью Твоей, яко век моя есть. Паче всех учащих мя разумех, яко сведения Твоя поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя взыскал. А от всякого пути лукавого сбраних ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты законоположил мне иси. Кой сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим. От заповедей Твоих разумех, сего ради возненавидих всяк путь неправды. Светильник ногам моим, а закон Твой и свет стезям моим. Клякся и постави, сохраните судьбы правды Твоей я. Смирися до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему. Вольная уст мои, благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи мя. Душа моя в руку Твоею воину, и закона Твоего не забыв. Положишь о грешнице сеть мне, и от заповедей Твоих не заблуди. Наследовах сведения Твоя вовек, яко радование сердца моего суть. Преклони к сердце мое сотворите оправдание Твое век за воздаяние. Законопреступные возненавидих, закон же Твой возлюбив. Помощник мой, заступник мой, се Ты на словеса Твоя уповал. Уклонитесь от меня, лукавнующие, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи меня по словеси Твоим, и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мне, и спасуся, и поучуся в оправданиях Твоих воину. Уничижилась и вся отступающая от оправданиях Твоих, яко неправедное помышление их. Приступающие не пчела, вся грешная земли, сего ради возлюбих сведения Твоя. Пригвозди страху Твоему плоть.

Отче мой, исчезусти во спасение Твое и слово правды Твоя. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и оправданием Твоим научи имя. Раб Твой есть маз, вразуми имя и увим сведения Твоя. Время сотворите, Господи, и разориша закон Твой, сего ради возлюби к заповеди Твоя, паче злата и топазия. Сего ради ко всем заповедям Твоим направлякся, всяк путь неправду возненавидя. Дивно сведение Твоя, сего ради испытая, душа моя. Явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы. Уста мои отверзох и привлекох дух, яко за...

посудолюбящих имя Твое, стопы мои на праве по словесии Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Исходящего во дна из ведомости очи мои, понеже не сохраних закона Твоего. Праведен еси, Господи, и праве суди Твои, заповедал еси правду сведения Твоя и истину зело. И стаяла мне есть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя врази мои. Разжена слово Твое зело, и раб Твой возлюби е. Юнейший аз есмь, и уничижай на оправдание Твоих не забыл.

буду. Возвак всем сердцем моим услышим, о Господи, оправдание Твое взыщу. Возвак Ти, спаси имя и сохраню сведения Твоя. Предварик в безгодии, возвак на словеса Твоя уповал. Предваристи очи мои ко утру, поучитесь о словесем Твоим. Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи мя. Приближишися гонящими беззаконием, от закона же Твоего удалишися. Близится Ты, Господи, и все пути Твои истина. Из первопознаха сведений Твоих, яко век основал я еси. Вижь смирение мое, и изми мя, яко закона Твоего не забыв. Суди суд мой, и избави мя, ославися ради Твоего живи мя. Далече от грешник спасения, яко оправданий Твоих не взыскаша. Щедроты Твои многи, Господи, по судьбе Твоей живи мя. Мнозе изгоняющие мя, истужающие мя, от сведений Твоих не уклонихся. Видях неразумевающие, и истаях, яко словес Твоих не сохраниша. Вижде, яко заповеди Твоя возлюби, Господи, по милости Твоей живи мя. Начало словес Твоих истинное, вовек вся судьбы правды Твоей я. Князи погнаши мя от уни и от словес Твоих убояся сердце мое. Возрадуюся за словесех Твоих, яко обретая и корысть многу. Неправду возненавидях и омерзих, закон же Твой возлюбих. Седмирицу днем хвалих Тя о судьбах правды Твоей я. Мир много любящим закон Твой, нестим соблазна. Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани душа моя сведения Твоя, и возлюби я зело. Сохрани заповеди Твоя и сведения Твоя, яко все путие мои пред Тобою, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему избави мя. Отрыгнут усне мои пение, егда научишь мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя, еже спасти имя, яко заповеди Твоя изволи. Возжила к спасению Твое, Господи, закон Твой по учению мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя, и судьбы Твои помогут мне. Заблудих, яко уча погибшая, взыщи раба Твоего, яко заповеди Твоих не

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Господи, Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец и милости Бог, от земли создав человека и показав его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгни на уба преступлением Твоих заповедей, паки на лучшего, создава Его во Христе Твоем, и возведи на небеса. Благодарю Тебя, яко умножил Иси на мне величие Твое, и не предал меня Иси врагом моим в конец, исторгну Тебя, ищущим в пропасть адову, не же оставил меня Иси погибнуть и со беззаконии моими. Ныне уба многомилостивее любоблажи, Господи, не хотя смерти грешного, но обращения ожидая и приемляй. И же низверженные исправляя, сокрушенные исцеляя, обрати меня к покаянию, и низверженного исправи, и сокрушенного исцели. Помяни Твоя щедроты, и я же от века Твою непостижимую благость, и моя безмерная забудь беззаконие, я же делом и словом и мыслью совершив. Разреши слепление сердца моего, и дашь мне слезы умиления на очищение скверной мысли моей я. Услыши, Господи, во мне человеколюбче, очисти благоутробне, и от мучительств во мне царствующих страстей окаянную мою душу освободи, и не к тому да содержить на грех, не же да возможит на меня боритель демон, не же к своему хотению доведет меня, но державную Твоей рукою Его владычество исхитивай меня, Ты царствуй во мне благий и человеколюбивый, Господи, и всего Твоего быть и жить и мне прочее по Твоей благоволи воле. И подашь мне неизреченную благость ее сердце очищение, уст хранение, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерную, воздержание обдержательное и всех неблагих плодов исполни дарованием Святаго Твоего Духа. И не возведи меня в преполовине дней моих, ни же не исправленную и не готову душу мою восхитиши, но соверши меня Твоим совершенством, и так имя настоящего жития изведи. Я, куда невозбранно прошед начало и власти тьмы, Твоею благодатью узрю и аз неприступной Твоей я славы доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими в ниже освятися и прославися всечестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Ангела-хранителя российской земли, явите о милосердый Христос в древние дни мятежей нестроения, да спасет ее от блуждания греховного. И ныне явите молитвенника тепла и чудотворца, яко знамение жизни нашей. Да и ныне грядут по тебе все блуждающие, яко овцы неимущие пастыря, и обретши тобою спасение.

Видя Русь, яко вдовицу зельни плачущу о разорении дома своего, умилосердився, на рамена своя подъял еси скорби ее, и даже до смерти понесл еси я, сего ради вечно радуешися на небесех, поя Богу, аллилуйя. Разумом любви наказующий, милующий, управлял еси святителю, казанскую паствою твоею, яко кораблем в пучине зол потопляемым, и привел еси его к тихой пристани святые православные церкви, тем же благодарственно

Силою веры и разума духовного укрепляя в ограде Казани новокрещенную паству Твою, все оружием Божией благодати победил еси козни врагов православной веры Христовы, и поучал еси чад Твоих непрестанно взывать и Богу. Аллилуйя! Имея благодать священства, одобрено симу в благоухающем сосуде души Твоей, сподобился еси отче Ермогене, взяти от земли святую икону Пречистая Богоматери, в ограде Казани чудесно явленную, и прославить ее по достоянию. Тем же

Бурю помышлений сомнительных и стремлений мятежных волнуема, и в пучину и на славного суемудрия погружаема Русь утопаше. Узрев житя святителю Божий, яко столпа непоколебима и адаманта тверда, возрадовася надеждею и тобою укрепляема, поет Богу. Аллилуйя! Слышав беззаконное умышление самозванного царя, поругатися над верою православною, дерзновенно вещал еси ему, яко не подобает царю православному, оженитеся еретичкою, и так обличил еси его неверие и нечестие. Сего ради воздвиженося гонение, и из престольного града тя святителю изверже. Мы же, почитающие сие Твое правдолюбие, поем Ти сильному о Господе. Радуйся, крепкий поборничек.

Христосе, дерзновенный заступниче за православную веру. Радуйся суе мудрого и на славе я

Богатечную звезду показать, а на небесех, в сонме священном учеников Господь Вседержитель. За ней на земле был еси звезда светлая, осиевающая царя и царство светом православия, и путеводствующая к угождению единому Богу, во еже воспевать ему непрестанно. Аллилуйя! Видишь, тя православные людие, яко светило церковное, безоблачно сияющее в просвещение, омраченных страстьми, призываша тя в царствующий град Москву, егда нечестивый самозванный повелитель низвержен бысть, да на свечнице первосвятительского служения освящаешь и путь жизни новому царю и всему российскому царству. Сего ради мы до сего дня озаряемся светом Твоим.

да подаст им мир и любовь, да устроит в царстве древнее единение, да благословит царя победами над враги. И так да прославится в людях российских имя Господне песнею. Аллилуйя! Воссиявый во граде Москве светильник пресветлый был еси святителю Ермогене, всем блуждающим во тьме греховней, в твоих богомольных посланиях путь спасения им показуя, и духу ныне малодушия от сердец их отгоняя. Сего ради мы грешни, в дни скорби и блуждания греховного припадаем к тебе, святителю Божий, и слезно взываем, охраняя и ныне Отечество наше от шатания умов и сердец, буди в жизни нам вождь добрый и благонадежный, да не погибнет по словеси твоему Русь православная и Богом любимая, и да не престанет величать эти осицы. Радуйся от потопления бурями житейскими российские люди.

Хотя быть и пастырь добрый, ему же суть овцы своя. Видя волка грядущего, не оставлял еси овцы, и не бегал еси, но пред ними ходил еси во все оружие силы истины. Поя Богу, аллилуйя. Нового человека по образу создавшего его, а не нового царства и наславного измышления, возжелел еси святителю Ермогене. Сего ради ополчился еси на иноземное суемудрие, и ротовал еси за царство древле православное, еже чтится во всех людях и во всем житии их вообразите Христа Бога. Поем и славим сие православное ротоборство Твое, и благодарствие.

Странно есть маловерным и малодушным зрети, как освятитель Ермоген, сей воистину крепкий воин Христов, дерзновенно обличает измену веры Христовой, и егда устремися на нечестивые змеи.

Священник, и мой нож в руце, токмо знаменем крестным ограждает себе от нападения вражия, и тако побеждает его злобу и безумие, нас же воздвизает к пению. Аллилуйя! Весь бе исполнен ревностью Илии пророка, святителю Ермогене, егда узрел еси запустение царства и поругание святых храмов Божиих. Огнем сия ревности воспламенил еси сердца верных чад твоих, мужественне стати за веру православную и изгнати из престольного града нечестивых ляхов во спасение российской земли, поющие ти ныне любовью. Радуйся, святою ревностью.

Всякие труды подъял еси святителю Божий, всякие лишения, обиды и болезни претерпел еси, спасение ради чад твоих. Но и в терпении, и в труде мнозем неустанно взывал еси Богу. Аллилуйя! Вити мира сего безмолвствуют, в страсе и трепете видяще разорение царства российского. Громозвучный же глас святителя Ермогена, уже в заточении сущего, не престает проповедать и покаяние в отпущении грехов. Их же ради излияся на Русь праведный гнев Божий, и молит посом их в чистоте души своя храните, и положите я за пречистый дом, и за чудотворцев, и за веру. И мы веруем, яко слезами покаяния, по глаголу святителя, согрешившая Русь, умыся, очистися и обновися, и ныне поет во славу своего по Бозе наставнику. Радуйся, грешный, як пока.

Радуйся за грехи чад твоих и в заточении богомоливы. Радуйся слезными течениями землю темницы твоей.

Спасти, хотя Русь от безначалия греховного, не к нечестивому Западу, но к богобоязненному дому бояр Романовых, обратил еси очи твои святителю Ермогене, да будет он властью от Бога во утверждение Христова закона, и да поют цари и людие единими усты и единим сердцем спасителю Богу. Аллилуйя! Стена неодолимая церкви был еси отче наш Ермогене, ею же царство наше оградися, в православии утвердися и от врагов спасеся, и ныне со благодарением взывает си. Радуйся, злые козни не

Воля Романовой благочестивою отрасль древнего царственного рода узревы. Радуйся в нем Божией милостью царя всея Руси указавы. Радуйся святителю

Водное и рыдание надгробное творит православная Русь у гроба священномученика Ермогена, положившего душу свою за други своя. Не плачете, православни, не плачете, но паче дерзайте верою. Праведник Бо и по смерти жив будет вовеки, поя Богу. Аллилуйя! Светильник Христов наверху горы стояй, и всей Руси светяй был еси в житии твоем, святителю Ермогене, и се полагаешься под спудом могильным плотью, да воссияешь и духом, яко солнце в царстве Отца Небесного, нас же да просветишеси це воспевати,

Благодати Божией сокровище явися, всечестная рака мощей Твоих, святителю Отче Ермогене, и источник присно текущей силы, ею же беси изгоняются, недужные исцеляются, хромие ходят, глухие слышат, слепые прозирают, озлобленные умиряются, скорбящие утешаются, и все ликуют о Господе, и прославляют Бога, дивного во святых своих, поюще Ему. Аллилуйя! Поющи Твое прославление святителю Ермогене, сия песни приносим Ти, чудотворче святый, яко благоухание христианские радости. Зрим Бо Божию силу во святых мощах Твоих пребывающую, и ныне озаряешь нас свето излиянием Твоей благодати, обвеселяя сердца наша, петь идти со умилением. Радуйся Ты, Бо сладчайшего присно созерцаешь, радуйся Ты, Бо лицем к лесу

О преславный угодниче Божий, святителю Отче наш Ермогене, прими наше Твоей славе сорадование, яко воздыхание души жаждет бо неотъемлемой радости, и умоли венчавшего Тя славою, Господа ниспослати, и нам от бед, скорби и болезней обдержащих ны скорое избавление. Даровати же благодать утешения и радования, да с весельем вынупаем Богу. Аллилуйя! О преславный угодниче Божий, святителю Отче наш Ермогене, прими наше Твоей славе сорадование, яко воздыхание души жаждет бо неотъемлемой радости, и умоли венчавшего Тя славою, Господа ниспослати, и нам от бед, скорби и болезней обдержащих ны скорое избавление. Даровати же благодать утешения и радования, да с весельем вынупаем Богу. Аллилуйя! О преславный угодниче Божий, святителю Отче наш Ермогене, прими наше Твоей славе сорадование, яко воздыхание души жаждет бо неотъемлемой радости, и умоли венчавшего Тя славою, Господа ниспослати, и нам от бед, скорби и болезней обдержащих ны скорое избавление. Даровати же благодать утешения и радования, да с весельем вынупаем Богу. Аллилуйя! Ангела-хранителя российской земли, явить о милосердый Христос в древние дни мятежей нестроения, да спасет ее от блуждания греховного. И ныне явить о молитвенника тепла и чудотворца, яко знамение жизни нашей. Да и ныне грядут по тебе все блуждающие, яко овцы неимущие пастыря, и обретши тобою спасение. Да.

«О великий угодниче Христов, святителю Отче наш Ермогене, к Тебе, молитвеннику теплому и предстателю пред Богом непостыдному, усердно притекаем, в нуждах и скорбях наших, утешение и помощи просяще. В древнюю годину искушений, в негда обышедше, обыдоша страну нашу нечестивее в России, Господь, явить о Церкви Своей, столпа непоколебима и людям российским пастыря добра, душу свою за овцы положивша, и лютые волки далече отгнавши. Ныне убо призри и наны, недостойное чадо Твоя, умиленную душею и сокрушенным сердцем Тебе призывающие. Крепость бо наша в нас оскуде, и вражие ловление и сети обыдоша нас. Помози нам, заступниче наш, утверди нас в вере святей, научи нас всегда творить заповеди Божии и вся предание церковное, от Отец нам заповеданное. Укрепи благоверного царя нашего, Богом нам данного, и научи нас любить Его нелицемерно. Пастырем нашим буди архипастырь, воинам вождь духовный, болящим врач, печальным утешитель, гонимым заступник, юным наставник, всем же благосердый Отец и за вся теплый молитвенник. Якуда молитвами Твоими ограждаеми, непрестанно воспоем и прославим Всесвятое имя Живоначальной Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

паутиной. Тяжелый трал сверлил глубины, там, где сверлил их эхолот. Был Южный полюс недалече,

а вглубь идут почти до ада. От них добра или пощады не ждут при встрече моряки. Но в тех водах берут добычу,

и извлекут из бездны мрачной по весу вовсе не пустячный живой съедобный капитал. Лебедкой трал из океана с кормы затянут меж бортов, и через рыбные карманы у двух боков большие ванны опустят в

на мороз. В ту ночь на вахте был Серега, в рыбацком рокане своем. Хоть по морям ходил он много, но вспоминал нечасто Бога.

рабочий ковш толкал ногами, а в леер тот, что над бортами, уперся крепкою рукой. И лопнул леер, пруд железный, хоть прочным был, не пустотел, и в штормовую эту бездну столь молодой, здоровый, трезвый матросик за борт полетел. Но гибкий пруд воткнулся чудно за голенище сапога, сорвавшись с палубы безлюдной, Сергей повис за бортом судна, отсрочив смерть на полшага. Вниз головой, но жив пока. А смерть ждала у бездны водной, кипела пеною в волнах, и плетью мокрой и холодной хлестал по телу ветер злобный и леденил всю душу страх. Но вспомнил он про Матерь Света, пречистый лик ее глаза, и враз молитва ко Всепетой надеждой жаркою согрета взлетела прямо в небеса. Ведь есть по вере чудеса. Свершило сердце подвиг веры, и небом был услышан зов.

беду. Подняла будто из могилы, его на место возвратила, и вновь матросик на борту. Он речи дар обрел не сразу, но немел на 2 часа. Потом, связав слова и фразы своим бесхитростным рассказом, поведал Божьи чудеса. Пройдя сквозь мрак житейских терний и штормы внутренних тревог, одел Сережа крест нательный, а нынче он священник Сергий. Так жизнь его

никогда себя она не судит. Но те, кто рядом, просто врут. Чтоб меня судить, вы разве судьи? Я сама себе свой высший суд.

глупый труд вести ее к прозренью. Сердце не откликнется на зов. Слепота и спесь, и самомнение запирают душу на засов. Лишь Господь врачует

Такова гордыня в полном блеске, впрочем, далеко до полноты. Я в коротком жизненном отрезке —

ты зря не коснется душ. Колокольный звон на труды встают, лень и сон боря, и темно кругом.

мертвые вовек не пробудятся. А 100 лет назад храм наш строили, собирали годами гроши, на себе завсегда экономили, но никто не сказал, а мол, стоит ли стольких денег спасение души.

как же к небу путь обрывается? Да ведь проще катиться с горы, если западом все соблазняются, то сердца и умы заземляются, да и души в грехах уже.

тучу принесло. Ветер бесится, но не грянет гром, никто не перекрестится. А добра кто же ищет, добра ищет, веру в Бога предав и царя. Камень веры отверг вольный каменщик. Это Запад нам прислал тех товарищей, чтоб взошла новой жизни заря. Так вот и наступила без

бродил призрак по Европе втихаря, а потом вселился бес в те края. Свято место пустым не останется, квартиранты придут в этот дом, если Бог из сердец изгоняется.

Нынче Сталин, где амбар, где музей? А теперь все замки рассекречены. Отворился волшебный сезам. Всем свободная жизнь обеспечена. Что желаешь?

жизнь звериная людям навязана, чтобы души людские украсть, чем из лужи пить или сточной реки, правой веры откопай родники. Так звони, звонарь, не грусти ты зря, да расступится тьма кромешная. Пусть в сердцах людских расцветет заря, Бог из мертвых воскресит душу.

можно. И парень все ругался, все кричал, а Палыч в раж входя все бил безбожно больного за спиною у врача. А я, как фельдшер-новичок, сидевший подле, не принимал участия ни в чем. Расправа-то была, конечно, подлой, а Палыч очень схож был с палачом. Но, наконец, немного стихли вопли, задира был унижен и помят.

ему нисколько не могли. И он, сопя, терпел все эти муки, пока его в больницу мы везли. Озлобленный, беспомощный, несчастный, и мне вдруг стало жаль его до слез. Я проявил посильное участие, своим платком ему я вытер нос. У нас в сердцах живет, царит закон особый, и жизнь его являет вновь и вновь. Коль наше зло в ответ рождает злобу, то и любовь рождает лишь любовь. Драчун воскрес на пике злого криза и начал всей душой благодарить. Из глаз его, дождем слезинки брызнув, сумели всю вражду и злобу смыть. Он называл меня с любовью братом, душою ни на миг не покривив. И думал я, как мало все же надо, чтобы воскресло сердце для любви. Он называл меня с любовью братом, душою ни на миг не покривив. И понял я, как мало, братцы, надо, чтобы воскресло сердце для любви.

Стоять на месте невозможно. Руби ступени и наверх, а то ведь скатишься безбожно в ту пропасть, что зовется грех.

когда душа без ран и пятен. Никто не ценит чистоты, пока свободу не утратив, дойдешь до тьмы.

А в ученье пока не ленись. Воспаряют на крыльях молитвы в эту горнюю чистую высь. Ты не смотри, что грех в законе, ведь злу не сделаться добром. И если мир во зле утонет,

и судить никого не берись. Воспаряют на крыльях прощения в неземную безбрежную высь. Плоды добра и свет и радость, и созидание души, отринь греха чумную сладость и вновь добро.

Блудный сын от отца уходит, унося свою часть имения. Он к свободе стремился вроде, но теперь, вопреки свободе, он гоняться решил за тенью.

я запахов уже не различал. Кричала совесть мне, а я молчал. От жизни взять хотелось все и сразу. Запретный сладок плод приятен глазу. Ты хочешь им владеть, тогда изволь. Но сладость посетить

а вниз легко катиться, даже сладко. Как чьи-то деньги тратить без оглядки, но чувствуя, что деньги-то украл

я жизнь свою грехами прожигал. Но вскоре в той стране лукавых граждан я гибнуть стал от голода и жажды. Коль в плоти сеешь грех, то жатва смерть.

Я с ужасом познал свое сиротство, но про отца я вспомнил в этот миг. Скольким грехам и злобам я повинен, я, отче мой, не вправе зваться сыном. В рабы прими, услышав сердца крик, чтоб в тайну я спасения проник. О, блудный сын, опомнись, кто ты, где ты, каким стыдом душа твоя одета, какой любви отрекся ты, святой, любовь Отца Небесного, о сыне, хранит тебя в плену и на чужбине. Какой ты есть и падший, и больной, и вечно ждет, вернешься ли ты домой?

смилува веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присмилува веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам дълги наша, якоже и ми оставляем должником наши.

Блаженни непорочные в путь ходящие в законе Господне, блаженни испытающие сведения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающие бы беззакония в путях Его ходиша. Ты заповедал, и заповеди Твоя сохраните зело, дабы исправились пути Ему и сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжусь внегда презреть ими на все заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научитимися судьбам правды Твоей я. Оправдание Твое сохраню, не остави меня до зела. В часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взыска к Тебе, не отрини меня от заповедей Твоих. В сердце моим скрых словеса Твоя, я куда не согрешу Тебе. Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим. Устнам моим возвестихся судьбы уст Твоих, на пути сведений Твоих насладихся, яко во всяком богатстве. В заповедях Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя, в оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих. Воздай рабу Твоему живимое, сохраню словеса Твоя. Открый очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлец аз есмь на земле, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби, душа моя, возжелайте судьбы Твоя на всякое время. Запретилось гордым, проклятие, уклоняющиеся от заповедей Твоих. Вот имей от меня понос и уничижение, як у сведений Твоих взысках. Ибо седоша князей на мя клеветах, у раб же Твой глумлявшийся в оправданиях Твоих. Ибо сведение Твое, поучение мое есть, и совете мое оправдание Твоя. Прильпе земли, душа моя, живими по словеси Твоему. Пути моя возвести их и услышал меня и научи меня оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих вразуми мне и поглумлюся в чудесах Твоих. Воздрима душа моя от уныния, утверди меня в слове всех Твоих. Путь неправды отстави от меня и законом Твоим помилуй меня. Путь истины изволих и судьбы Твоя не забыв. Прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами меня. Путь заповеди Твоих текох, егда расширилось и сердце мое. Законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу и выну. Вразуми меня и испытаю закон Твой, и сохраню и всем сердцем моим. Настави меня на стезю заповеди Твоих, яко ту и восхотел. Преклони сердце мое во сведение Твое, а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видите суеты, в пути Твоим живи меня. Постави рабу Твоему слово Твое в страх Твой, отыми поношение мое, еже не пщевах, яко судьбы Твоя благи. Все возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи меня. И да приидет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему. И отвещаю поношающим мне слово, яко уповах на словеса Твоя. И не отыми от уст моих словесе истинно дозела, яко на судьбу Твоя уповах. И сохраню закон Твой выну веки и век века. И хожда к широте, яко заповеди Твоя взысках, и глаголах о сведениях Твоих пред цари не стыдякся, и поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело, и воздвигох руцы моих заповедям Твоим, я же возлюбих и глумлякся в оправданиях Твоих. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, и же упование дал мне си. То мя утеши во смирении моем, яко слава Твоя живи мя. Горди законопреступовах одозела, от закона же Твоего не уклонихся. Помянух судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся. Печаль прият мя от грешник, оставляющих закон Твой. Пет обяху мне оправдание Твоя на месте пришествия моего. Помянух нощи имя Твое, Господи, и сохраних закон Твой. Сей бысть мне, яко оправдание Твое взысках. Часть моя еси, Господи, и рек сохраните закон Твой. Помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй меня по словеси Твоему. Помысли пути Твоя и возврати их нозе моего сведения Твоя. Уготовися и не смутися, сохраните заповеди Твоя. Уже грешник, обязавшийся мне и закона Твоего не забыл. Полунощи в остах исповедайтесь о Тебе, о судьбах правды Твоей я. Причастник аз есмь всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоей я, Господи, исполн земля, оправданием Твоим научи меня. Благо сотворилось и с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему.
благости и наказанию разума научи меня, яко заповедям Твоим веровал. Прежде даже не смирите меся, аз прегреших всего ради слова Твое сохраних. Благости Ты, Господи, и благостью Твоей научи меня оправданием Твоим. Умножися на мя неправда гордых, аже всем сердцем им испытаю заповеди Твоя. Усырися, яко млеко сердце, и хаже закону Твоему поучися. Благо мне, яко смирил Моисей, яко да научусь оправданию Твоим. Благ мне закон уст Твоих, паче тысяч злата и серебра.

Руце Твои сотвористи мя, создасти мя, вразуми мя, научуся заповедям Твоим. Боящиеся Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разуме, Господи, яко правда судьбы Твоя и воистину смирил мя иси. Буди же милость Твоя, да утешит мя по словесе Твоему рабу Твоему. Да придут мне щедроты Твоя, и жив буду, яко закон Твой поучение мое есть. Да постыдятся гордие, яко неправедно беззаконного шинамя, алже поглумлюся в заповедях Твоих. Да обратят мя боящиеся Тебе и видящие сведения Твоя. Буди сердце мое непорочно в оправдании Твоих, ягода не постыжуся. Исчезает во спасение Твоя душа моя, на словеса Твоя уповал. Исчезоша очи мои, слово Твое глаголющее, когда утешишь имя. За небо их, яко мех на слане, оправданий Твоих не забыл. Калика есть дни раба Твоего, когда сотворишь имя отгоняющих мя суд. Поведаши мне законопреступницы глумление, но не яко закон Твой, Господи. Вся заповеди Твоя истина, неправедно погнаши мя, помози ми. В мале не скончаши мя на земли, аже не оставив заповеди Твоих. По милости Твоей живи мя и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, слово Твое пребывает на небеси, в роды род истина Твоя основалась и землю и пребывает. Учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе. Яко аще бы не закон Твой поучение мое был, тогда оба погибл бы их во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил мя иси. Твой есть мя, спаси мя, яко оправданий Твоих взыскал. Мене ждаша грешницы погубить имя, сведения Твоя разуме. Всякие кончины видях конец, широка заповеди Твоя зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил мя иси заповедью Твоей, яко век моя есть. Паче всех учащих мя разумех, яко сведения Твоя поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя взыскал. А от всякого пути лукавого сбраних ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты законоположил мя иси. Кой сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим. От заповедей Твоих разумехся, го ради возненавидих всяк путь неправды. Светильник ногам моим, а закон Твой и свет стезям моим. Клякся и постави сохраните судьбы правды Твоей я. Смирися до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему. Вольная уст мои, благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи мя. Душа моя в руку Твоею воину, и закона Твоего не забыв. Положишь о грешнице сеть мне, и от заповедей Твоих не заблуди. Наследовах сведения Твоя вовек, яко радование сердца моего суть. Преклони к сердце мое сотворите оправдание Твое век за воздаяние. Законопреступные возненавидих, закон же Твой возлюбив. Помощник мой, заступник мой, си Ты на словеса Твоя уповал. Уклонитесь от меня, лукавнующие, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи меня по словеси Твоему, и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мне, и спасуся, и поучуся в оправданиях Твоих воину. Уничижилось и вся отступающие от оправданиях Твоих, яко неправедное помышление их. Приступающие не пчела, вся грешная земли, сего ради возлюбих сведения Твоя. Пригвозди страху Твоему плоть.

Отче, мы еще зовем во спасение Твое и слово правды Твоя. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и оправданием Твоим научи имя. Раб Твой есть маз, вразуми имя и увим сведения Твоя. Время сотворите, Господи, ви, разориша закон Твой, сего ради возлюбив заповеди Твоя, паче злата и топазия. Сего ради ко всем заповедям Твоим направлякся, всяк путь неправды возненавидя. Дивно сведение Твоя, сего ради испытая, душа моя. Явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы. Уста мои отверзох и привлекох дух, яко

посудолюбящих имя Твое. Стопы мои направи по словесии Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческой, я и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Исходящего во дна из ведомости, очи мои, понеже не сохрани закона Твоего. Праведен еси, Господи, и праве суди Твои, заповедал еси правду сведения Твоя и истину зело. И стаяла мне есть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя врази мои. Разжена слово Твое зело, и раб Твой возлюбие. Юнейший аз есть, и уничижай на оправдание Твоих не забыв. Правда Твоя, правда вовеки, закон Твой истина. Скорби и нужды бретовшими, а заповеди Твоя поучение мое. Правда сведения Твоя век вразуми меня и жив буду. Возвак всем сердцем моим услыши меня, Господи, оправдание Твоя взыщу. Возвак Ти, спаси меня и сохраню сведения Твоя. Предвори в безгодии, возвак на словеса Твоя уповал. Предваристи очи мои ко утру, поучитесь о словесем Твоим. Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи меня. Приближишься гонящими беззаконием, от закона же Твоего удалишися. Близится Ты, Господи, все пути Твои истина. Из первопознаха сведений Твоих, яко

Далече от грешник спасения, як оправданий Твоих не взыскаша. Щедроты Твои многи, Господи, по судьбе Твоей живимя. Мнозе изгоняющие мя, истужающие мя, от сведений Твоих не уклонихся. Видях неразумевающие и истаях, яко словес Твоих не сохраниша. Вижде, яко заповеди Твоя возлюбих, Господи, по милости Твоей живимя. Начало словес Твоих истинное, вовек вся судьбы правды Твоей я. Князи погнашами от уня и от словес Твоих убояся сердце мое. Возрадуюся за словесех Твоих, яко обретая и корысть многу. Неправду возненавидях и омерзих, закон же Твой возлюбих. Седмирицу и днем хвалих Тя о судьбах правды Твоей я. Мир много любящим закон Твой, нестим соблазна. Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани душа моя сведения Твоя и возлюби я зело. Сохрани заповеди Твоя и сведения Твоя, яко все путие мои пред Тобою, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему избави мя. Отрыгнут усне мои пение, егда научишь мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя, еже спасти мя, яко заповеди Твоя изволи. Возжила к спасению Твое, Господи, и закон Твой по учению мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя, и судьбы Твои помогут мне. Заблудих я, коуча погибших.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Господи, Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец и милости Бог, от земли создавай человека и показавай его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгнено убо преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее его, создава его во Христе Твоем, и возведи на небеса. Благодарю Тебя, яко умножил и си на мне величие Твое, и не предал мя еси врагом моим в конец, исторгну Тебя, ищущим в пропасть адову, не же оставил мя еси погибнуть и со беззаконии моими. Ныне убо многомилостиве и любоблаже, Господи, не хотя смерти грешного, но обращения ожидая и приемляй. И же низверженные исправляя, сокрушенные исцеляя, обрати меня к покаянию, и низверженного исправи, и сокрушенного исцели. Помяни Твоя щедроты, и я же от века Твою непостижимую благость, и моя безмерная забуди беззаконие, я же делом и словом и мыслью совершив. Разреши слепление сердца моего, и дашь мне слезы умиления на очищение скверной мысли моей я. Услыши, Господи, вонми человека любче, очисти благоутробне, и от мучительства во мне царствующих страстей окаянную мою душу освободи, и не к тому да содержит на грех, не же да возможит на мя боритель демон, не же к своему хотению доведет мя, но державную Твоей рукою Его владычество исхитивай мя, Ты царствуй во мне благи и человеку любивый, Господи, и всего Твоего быть и жить и мне прочее по Твоей благоволи воле. И подашь мне неизреченную благость ее сердце очищение, уст хранение, правоту деяний и мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерную, воздержание обдержательное и всех неблагих плодов исполни дарованием Святаго Твоего Духа. И не возведи меня в преполовине дней моих, ни же не исправленную и не готову душу мою восхитиши, но соверши меня Твоим совершенством, и так о меня настоящего жития изведи. Я, куда невозбранно прошед начало и власти тьмы, Твоею благодатью узрю и аз неприступной Твоей я славы доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими в ней же освятися и прославится всечестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Ангела-хранителя российской земли, явите о милосердый Христос в древние дни мятежа и нестроения, да спасет ее от блуждания греховного. И ныне явите молитвенника тепла и чудотворца, яко знамение жизни нашей. Да и ныне грядут по тебе все блуждающие, яко овцы неимущие пастыря, и обретши тобою спасение.

Радуйся, Сыну, в Царство Православное озарение. Радуйся, пастырем и пастырем.

Видя Русь, яко вдовицу зелье плачущ о разорении дома своего, умилосердився, на рамена своя подъял еси скорби ее, и даже до смерти понесл еси ее, сего ради вечно радуешися на небесех, поя Богу, аллилуйя. Разумом любви наказующий, милующий, управлял еси святителю, казанскую паствою твоею, яко кораблем в пучине зол потопляемым, и привел еси его к тихой пристани святые православные церкви, тем же благодарственно

Силою веры и разума духовного укрепляй в ограде Казани новокрещенную паству Твою. Все оружием Божией благодати победил еси козни врагов православной веры Христовы. И поучал еси чад Твоих непрестанно взывать и Богу. Аллилуйя! Имея благодать священства, добре носиму в благоухающем сосуде души Твоей, сподобился иси отче Ермогене, взяти от земли святую икону Пречистая Богоматери, в ограде Казани чудесно явленную, и прославить ее по достоянию, тем же

помышлений сомнительных и стремлений мятежных волнуема, и в пучину и на славного суемудрия погружаема Русь утопаше. Узрев житя святителю Божий, яко столпа непоколебима и адаманта тверда, возрадовася надеждею и табу.

Слышав беззаконное умышление самозванного царя, поругайтесь над верою православною, дерзновенно вещал еси ему, яко не подобает царю православному, оженитесь еретичкою, и так обличил еси его неверие и нечестие. Сего ради воздвиженося гонение, и из престольного града тя святителю изверже. Мы же, почитающие сие твое правдолюбие, поемте сильному огонь.

Спасайся, дерзновенный заступниче, за православную веру. Радуйся, суе мудрого, и на славе я праведное обличение. Радуйся, спаситель.

Богатечную звезду показать, а на небесех, в сонме священном учеников Господь Вседержитель. За ней на земли был еси звезда светлая, осиевающая царя и царство светом православия, и путеводствующая к угождению единому Богу, во еже воспевати ему непрестанно. Аллилуйя! Видишь, тя православные люди, яко светило церковное, безоблачно сияющее в просвещение, омраченных страстьми, призываша тя в царствующий град Москву, егда нечестивый самозванный повелитель низвержен бысть, да на свечнице первосвятительского служения освящаешь и путь жизни новому царю и всему российскому царству. Сего родимы, до сего дня озаряемы светом Твоим,

Проповедник быв спасительного покаяния, егда разгореся новый мятеж на Руси, призвал еси во град Москву древнего и немощного старца первосвятителя Иова, и купно с ним молился еси в храме Успения Богоматери о чадях твоих. Да отвратит Господь от них праведный гнев свой, да подаст им мир и любовь, да устроит в царстве древнее единение, да благословит царя победами над враги. И так уда прославится в людях российских имя Господне песнею. Аллилуйя! Воссиявый во граде Москве светильник пресветлый был еси святителю Ермогене, всем блуждающим во тьме греховней, в твоих богомольных посланиях путь спасения им показуя, и дух уныния малодушия от сердец их отгоняя. Сего ради мы грешни, в дни скорби и блуждания греховного припадаем к тебе, святителю Божий, и слезно взываем, охраняя и ныне отечество наше от шатания умов и сердец, буди в жизни нам вождь добрый и благонадежный, да не погибнет по словеси твоему Русь православная и Богом любимая, и да не престанет величать и тясице. Радуйся от потопления бурями житейскими российские люди.

Хотя быть и пастырь добрый, ему же суть овцы своя, видя волка грядущего, не оставлял еси овцы, и не бегал еси, но пред ними ходил еси, во все оружие силы истины, поя Богу, аллилуйя. Нового человека по образу создавшего его, а не нового царства и наславного измышления, возжелел еси святителю Ермогене. Сего ради ополчился еси на иноземное суемудрие, и ротовал еси за царство древле православное, еже чтится во всех людях и во всем житии их в образите Христа Бога. Поем и славим сие православное ротоборство Твое, и благодарственно

Странно есть маловерным и малодушным зрети, как освятитель Ермоген, сей воистину крепкий воин Христов, дерзновенно обличает измену веры Христовой, и егда устремися на нечестивый изменник, и мой нож в руце, токмо знаменем крестным ограждает себе от нападения вражия. И тако побеждает его злобу и безумие, нас же воздвизает к пению. Аллилуйя! Весь бе исполнен ревностью Илии пророка, святителю Ермогене, егда узрел еси запустение царства и поругание святых храмов Божиих, огнем сия ревности воспламенил еси сердца верных чад твоих, мужественне стати за веру православную и изгнати из престольного града нечестивых ляхов во спасение российской земли, поющие ти ныне любовью. Радуйся, святою ревностью,

Всякие труды подъял еси святителю Божий, всякие лишения, обиды и болезни претерпел еси, спасение ради чад твоих. Но и в терпении, и в труде мнозем неустанно взывал еси Богу. Аллилуйя! Витии мира сего безмолвствуют, в страсе и трепете видящие разорение царства российского. Громозвучный же глас святителя Ермогена, уже в заточении сущего, не престает проповедать и покаяние в отпущении грехов. Их же ради излияся на Русь праведный гнев Божий, и молит посом их в чистоте души своя храните и положите я за пречистый дом, и за чудотворцев, и за веру. И мы веруем, яко слезами покаяния, по глаголу святителя, согрешившая Русь, умыся, очистися и обновися, и ныне поет во славу своего по Бозе наставнику. Радуйся, грешный, як покаянный,

Спасти хотя Русь от безначалия греховного, не к нечестивому Западу, но к богобоязненному дому бояр Романовых, обратил еси очи твои святителю Ермогене, да будет он властью от Бога во утверждение Христова закона, и да поют цари и людие единими усты и единим сердцем спасителю Богу. Аллилуйя! Стена неодолимая церкви был еси отче наш Ермогене, ею же царство наше оградися, в православии утвердися и от врагов спасися, и ныне со благодарением взывает си. Радуйся, злые козни,

исходное и рыдание надгробное творит православная Русь у гроба священно-мученика Ермогена, положившего душу свою за други своя. Не плачете, православни, не плачете, но паче дерзайте верою. Праведник Бо и по смерти жив будет вовеки, поя Богу, аллилуйя. Светильник Христов наверху горы стояй, и всей Руси светяй был еси в житии твоем, святителю Ермогене, и се полагаешися под спудом могильным плотью, да воссияешь и духом, яко солнце в царстве Отца Небесного, нас же да просветишеся воспевати.

Благодати Божией сокровище явися, всечестная рака мощей Твоих, святителю Отче Ермогене, и источник присно текущей силы, ею же беси изгоняются, недужные исцеляются, хромие ходят, глухие слышат, слепые прозирают, озлобленные умиряются, скорбящие утешаются, и все ликуют о Господе, и прославляют Бога, дивного во святых своих, поюще Ему. Аллилуйя! Поющи Твое прославление святителю Ермогене, сия песни приносим Ти, чудотворче святый, яко благоухание христианские радости. Зрим, Бо, Божию силу во святых мощах Твоих пребывающую, и ныне озаряешь и нас светоизлиянием Твоей благодати, обвеселяя сердца наша, петь идти со умилением. Радуйся Ты, Бо, сладчайшего присно созерцаешь, радуйся Ты, Бо, лицем к лицу Христа.

ангела-хранителя российской земли, явить о милосердый Христос в древние дни мятежей и нестроения, да спасет ее от блуждания греховного. И ныне явить о молитвенника тепла и чудотворца, яко знамение жизни нашей. Да и ныне грядут по тебе все блуждающие, яко овцы неимущие пастыря, и обретши тобою спасение, да поют тебе.

«О великий угодниче Христов, святителю Отче наш Ермогене, к Тебе, молитвеннику теплому и предстателю пред Богом непостыдному, усердно притекаем в нуждах и скорбях наших, утешение и помощи просяще. В древнюю годину искушений, в негда обышедше, обыдоша страну нашу нечестивее в России, Господь, явить о Церкви Своей, столпа непоколебима и людям российским пастыря добра, душу свою за овцы положивша, и лютые волки далече отгнавши. Ныне оба призри и наны, недостойное чадо Твоя, умиленную душею и сокрушенным сердцем Тебе призывающие. Крепость бо наша в нас оскуде, и вражие ловление и сети обыдоша нас. Помози нам, заступниче наш, утверди нас в вере святей, научи нас всегда творить заповеди Божии, и вся предание церковное от Отец нам заповеданное. Укрепи благоверного царя нашего, Богом нам данного, и научи нас любить Его нелицемерно. Пастырем нашим буди архипастырь, воинам вождь духовный, болящим врач, печальным утешитель, гонимым заступник, юным наставник, всем же благосердый Отец, и за вся теплый молитвенник, якуда молитвами Твоими ограждаеми, непрестанно воспоем и прославим Всесвятое имя, Живоначальные Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Блудный сын от отца уходит, унося свою часть имения. Он к свободе стремился вроде, но теперь, вопреки свободе, он гоняться решил за тенью.

Я запахов уже не различал. Кричала совесть мне, а я молчал. От жизни взять хотелось все и сразу. Запретный сладок плод приятен глазу. Ты хочешь им владеть, тогда изволь. Но сладость посетила.

а вниз легко катиться, даже сладко. Как чьи-то деньги тратить без оглядки, но чувствуя, что деньги-то украл.

я жизнь свою грехами прожигал. Но вскоре в той стране лукавых граждан я гибнуть стал от голода и жажды. Коль в плоти сеешь грех, то жатва смерть.

детства. Я с ужасом познал свое сиротство, но про отца я вспомнил в этот миг. Скольким грехам и злобам я повинен, я, отче мой, не вправе зваться сыном. В рабы прими, услышав сердца крик, чтоб в тайну я спасения проник. О, блудный сын, опомнись, кто ты, где ты? Каким стыдом душа твоя одета? Какой любви отрекся ты, святой? Любовь Отца Небесного, о сыне, хранит тебя в плену и на чужбине. Какой ты есть и падший, и больной, и вечно ждет тебя

и боль моей души, идущей к Богу. И в ней всегда горящую свечу задуть хотят ветра сей жизни ложной. Но вспять уже я не поворочу и меч свой не вложу обратно в ножны.

но человек играет на трубе, а бес играет им, сдушив в объятиях. Об этом и поет моя струна.

Дай Бог с грехом сражаться до конца. Крестом, стихом певучим,